Открыла там Анечку, все молила, я зайдет. Говорю, а, человек, какая вам ответить? Ese es el problema. Si no tengo mi guitarra, hermano, yo sé que no soy nada.